Der Odin, наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ единец, поприветствуем.

0: настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Как с гоперок из Ленька. Просто должна быть известной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Как с гоперок из Ленька. Просто должна быть известной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Это здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков. Да. Гринка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш

Очень сложный организм, наш человек, очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюитыки, сонатки мои. Развеселые партетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, полинка моя. Развеселая сонетка, улитка моя. Эх, глинка, мафинка, чешинка моя. Нас хреновая поэмка, сюитка.

И вождь нас всех учил, и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно с врагом, смотри сюда.

деятельность всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.